Some of them.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

just want you. No matter how hard you try, can't

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Да ты с ума сошла.
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Motor Radio. We will rock you.

0: Союз на Моторадио.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой. Полчаса ретро. В эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1887 году, родился Игорь Северянин, русский поэт. «Я гений, Игорь Северянин!» Многие помнят только эти строки, а жаль. В свое время популярнейший поэт России был знаменит не только своими эстетскими произведениями, но и жесткой сатирой, как, например, такими строками. «Властитель умирал. Льстецов придворных стая ждала его конца, сдувая с горностая одежды короля пылинки. Между тем, как втайне думала, когда ж ты будешь нем? Их нетерпение заметно королю, и он сказал, съев ломтик апельсина. О, верные рабы, для вас обижу сына, я вам отдам престол, я сердце к вам крылю». И только он умолк. В разнузданности дикой взревели голоса, сверкнули палаши, и вскоре не было у ложа ни души. Лишь 20 мертвых тел лежало пред владыкой. Очень назидательно, кстати. Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Lifestyle. Best.

0: ты его никак,
1: кто кого. Прямо даже.
0: Прямо несуйся сбоку, если
1: косо. Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, а на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии из Хельсинки в Афины с заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я завершил рассказ о моей остановке в небольшом словацком городке Банско-Быстрица. Следующим пунктом остановки в этом путешествии должен был быть Будапешт. Я когда-то уже бывал в нем. Но этот свой план я поменял и по приглашению одной своей приятельницы решил провести один полный день на берегу озера Балатон. Но даже на пути туда я решил еще раз изменить свой маршрут. Вместо того, чтобы двигаться до столицы Венгрии по магистрали Е77, я решил с нее съехать, взяв слегка восточнее, чтобы доехать к определенной цели. Цель определилась спонтанно, после того, как на мою просьбу попробовать местное словацкое вино, юный официант ресторанчика в Банско-Быстрице подсунул мне вино итальянское. К выставленному мне счету в 16 евро за стакан несловацкого вина и салата в качестве закуски я все же оставил парню чаевые в размере 1 евро. Благодаря его попытке мне угодить при помощи такой хитрости, я был поднят моим другом на смех за легковерие. Парню же за это не было стыдно, так как он все свалил на бармена. Зато, сидя и греясь на солнышке на террасе этого ресторана, я с удовольствием изучал в Google тему словацкого виноделия. В результате нашел винодельческий район на моем пути в столицу Венгрии. Таких регионов в Словакии несколько, и почти все они находятся на границе с Венгрией. По совету TripAdvisor я направился в долину Зеловце. Для этого пришлось преодолеть участок в Заторе, но как только я из него выбрался, на выезде из городка Зволен, где-то полтора часа ехал по прекрасной лесистой местности, сначала по дороге 66 и уже потом по дороге 527 до села под названием Зеловце. Окрестности этого села местами были засеяны цветущей лавандой, поэтому пологие склоны холмов чем-то даже напоминали французский Прованс. Еще на обочине дороги часто встречались маки. Доехав до указателя на рекомендованную винодельню Вина Геобор, я съехал с асфальта на проселок и въехал в винодельческий кооператив, больше напоминавший мне дачный поселок. Я не знаю почему, но тут в начале июня было пустынно. Вероятно, виноделы не живут здесь постоянно и появляются только на выходных или в разгар сбора винограда или других ягод, из которых тоже производят вино. Виноградники не отличались масштабностью и напоминали мне советские нарезки в 6 соток для садоводов-любителей. Проезжая дачные домики у дороги, я стал опасаться, что едва ли застану здесь хозяев разрекламированной винодельни Вина Геобор. Припарковался у дома с нужной мне вывеской и спешился. Ко мне вышло два мужика, весьма сонного вида. Мне было важно понять, сможем ли мы коммуницировать. И мои опасения не оправдались. Оба вполне сносно говорили по-английски. И как только узнали, что я имею отношение к России, то легко и непринужденно перешли на примитивный русский язык, который они познали в рамках школьной программы. Особенно хорошо они усвоили матерщину. Поэтому чаще всего вставляли именно эту лексику в свои фразы на русском и делали это весьма уместно. Пытались они вставлять русскую матерщину и свой английский. Я сразу понял, что вино производят в словацкой глубинке исключительно интеллигентные люди. Как я выяснил, это два разновозрастных брата и живут они в двух соседних домах. В отличие от большинства обитателей этого винодачного кооператива, они живут здесь с весны до осени постоянно. Ухаживают за лосой, готовятся к сбору и являются виноделами аж в третьем поколении, как минимум. При этом только их поколение занимается исключительно вином. Их предки занимались вином как хобби, а работали за деньги в местном совхозе или в городе. Привлекательность этого места в том, что разместилось оно вдоль невысокого утеса. Все дома своим задним двором упирались в протянувшийся вдоль дороги обрыв. В этом обрывчике имеются многочисленные гроты. Словакия ими славится, в том числе и пещерами, но здесь были только гроты. Так вот, члены этого кооператива покупают участки, прилегающие к этим гротам, и затем тратят силы и средства в первую очередь на расширение, углубление и обустройство такого грота. Дом пристраивается к одному из них уже позже. Некоторые хозяйства обустраивают только один грот, некоторые два или даже три. У этих ребят по два грота в каждом домохозяйстве, и только к одному из них примыкает дом. Ну, такой, в 2-3 этажа, не считая высокого цокольного этажа, с которого и осуществляется вход в сам грот. Именно наличие такого грота способствует производству вина. Мне сказали, что если я куплю ящик вина, то мне проведут экскурсию по винодельне. Я пообещал купить только одну бутылку, но ради экскурсии готов пожертвовать 1,5 евро. На этом мы и сошлись. Проведение винных дегустационных туров – это одна из их специализаций, но тогда в группе лучше иметь человек 10. Меня провели в оба грота. Они имеют внутри укрепленный свод и уходят вглубь метров на 250-300. Расширялся грот постепенно, от сезона к сезону, в зависимости от объема собранного винограда. Оба грота разбиты на несколько зон. Та часть, что в глубине, предназначена для хранения бутилированного вина. Перед этой зоной зона с бочками. Когда-то бочки были дубовыми, сейчас они все пластиковые. Оставшиеся с прошлых времен дубовые бочки выполняют в гроте больше декоративные функции. Вино производится не только из винограда, но и из ягод, а также с использованием разных технологий. В результате на продажу уходит 9 разных сортов вина. В каждом гроте установлен большой стол со скамейками, за которым и проводят дегустацию. В одном гроте вокруг стола может сесть человек 10, а в другом 20 или даже больше. Оказалось, что эти два славных парня вовсе не словаки. Вдоль венгерско-словацкой границы живут в основном венгры. И только венгры в Словакии занимаются виноделием. Промышленное производство вина в Словакии не особо отличалось своим качеством. Последние 10 лет качество массового производства ощутимо улучшилось. Современное производство налаживалось под влиянием итальянских и немецких виноделов. Производятся здесь как красные, так и белые вины. При этом используются не только известные сорта винограда, такие как Шардоне или там Пино Нуар, но и сорта, характерные только для Словакии или Венгрии. На юго-востоке производят традиционные для Венгрии токайские вина. В месте, в котором я оказался, не занимаюсь традиционным массовым производством вина, а производят что-то специфическое, так сказать, местное. Словацкое вино хорошо знают в соседних пивных странах, в Чехии и в Польше. Говорят, что его можно найти даже в России, но по миру и даже в Европе словацкое вино почти не встречается, является большой редкостью. Попробовать мне вино не дали, но вручили две бутылки, одна с красным, другая с белым вином. Типа попробуй за ужином перед сном, а не перед дорогой. Мне было приятно поболтать с этими двумя братьями, которые не были особо друг на друга похожи. Помимо вина, мы активно обсуждали и мотоциклетную тему. Они оба ездят на мотоциклах, но почему-то этих мотоциклов не оказалось здесь на даче. О впечатлениях от их вина расскажу уже в следующем выпуске. Это был Андрей Кретов, желаю всем хороших и интересных дорог. До встречи на Моторадио.
0: Его никак,
1: прямо
0: только вот.
1: Прямо несусь сбоку, если как-то. Если там аккуратно пройти, то...
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1887 году родился Игорь Северянин, русский поэт. «Я гений, Игорь Северянин». Многие помнят только эти строки, а жаль. В свое время популярнейший поэт России был знаменит не только своими эстетскими произведениями, но и жесткой сатирой, как, например, такими строками. «Властитель умирал. Льстецов придворных стая ждала его конца, сдувая с горностая одежды короля пылинки. Между тем, как втайне думала, когда ж ты будешь нем, их нетерпение заметно королю, и он сказал, съев ломтик апельсина. О, верные рабы, для вас обижу сына, я вам отдам престол, я сердце к вам крылю». И только он умолк. В разнузданности дикой взревели голоса, сверкнули палаши, и вскоре не было у ложа ни души. Лишь 20 мертвых тел лежало пред владыкой. Очень назидательно, кстати. Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. The best в

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

«Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто». We're gonna tear down the mailbox.

0: точка Б, прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Давайте по порядку тогда. Чтобы сдать мотоцикл в аренду, нужна ли какая-то лицензия?
2: Нет. У нас здесь подход точно такой же, как и в перевозках. Мы сразу строим эту историю в белую, легально, поэтому у нас открыты акведы, конкретно под прокат, да, соответственно, подготовлены под эту историю договора, в которых все расписано, что мы это дело сдаем в аренду, страховки все сделаны с учетом того, что мотоциклы сдаются в прокат.
1: А вы стоят... пробежались по юридическим моментам этого, вообще этого бизнеса?
2: Что именно?
1: Ну, там какие-то есть подводные камни какие-то? Какие-то налоги с этого?
2: Не, налоги, конечно, есть, как и любые налоги с доходов, которые мы будем получать, да, получать мы их будем официально через кассовый аппарат, с выдачей чеков и так далее. Поэтому налог, конечно, он будет. Uh-huh. Вот. Единственный риск, наверное, который вот больше всего беспокоит, и я знаю, что очень много людей задумывались об открытии прокатов там разного плана, но останавливаясь именно из-за этого. Мотоциклы сегодня невозможно закасковать. Невозможно на них оформить каско, особенно если он идет с открытой страховкой. Да, ну, то есть в прокате, uh-huh, когда количество управляющих лиц, оно не ограничено. Вот это самый большой риск. Да, что в случае,
1: а вы изучали этот момент? Есть какой-то генезис? Может быть, они там пообещали, что летом, наконец, там обяжут страховые компании?
2: Нет, ничего, я думаю, такого не произойдет, потому что уже не первый раз задаюсь вопросом оформить каско на мотоцикл, и не первый раз. Это вот я каждый год на протяжении последних 5 лет страховым компаниям задаю вопрос. Можно? Каждый раз получаю ответ: нельзя.
1: А вы каким-то конкретным или много каким?
2: Всем. Ну, то есть, сначала пытался там обращаться в компании, грубо говоря, где я там машины свои страхую, потом уже понял, что все бесполезно, начал просто задавать вопросы агентам, которые работают со всеми страховыми, но тенденция рынка такая, что не оформляют.
1: А они такие: да пожалуйста, мы все что угодно застрахуем, заходите. А потом: а, мотоцикл, извините.
2: Да. Вот, кстати, да, так и происходит. Иногда звонишь, говоришь: можно каско на мотоцикл оформить? Да, вообще без проблем. Скиньте то-то, то-то, отправляешь, через 5 минут ответ: вы знаете, по всем страховым отказ. Ну, да. Как-то так. Вот это основной риск, uh-huh, да, что может быть какая-то проблема, да, когда человек, который взял в аренду, будет там виноват в каком-то ДТП, да, и начнутся вопросы.
0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Записано при участии дружественной компании «Точка Б».
4: Подробности в интернете.
5: Моторадио.

0: радио. Возьми с собой музыку.
1: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1887 году родился Игорь Северянин, русский поэт. «Я гений, Игорь Северянин». Многие помнят только эти строки, а жаль. В свое время популярнейший поэт России был знаменит не только своими эстетскими произведениями, но и жесткой сатирой, как, например, такими строками. «Властитель умирал. Льстецов придворных стая ждала его конца, сдувая с горностая одежды короля пылинки. Между тем, как втайне думала, когда ж ты будешь нем? Их нетерпение заметно королю, и он сказал, съев ломтик апельсина. О, верные рабы, для вас обижу сына, я вам отдам престол, я сердце к вам крылю». И только он умолк. В разнузданности дикой взревели голоса, сверкнули палаши, и вскоре не было у ложа ни души. Лишь 20 мертвых тел лежало пред владыкой. Очень назидательно, кстати. Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио.

0: Группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Вы слушаете Моторадио.
3: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «Умея вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
4: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1887 году родился Игорь Северянин, русский поэт. «Я гений, Игорь Северянин». Многие помнят только эти строки, а жаль. В свое время популярнейший поэт России был знаменит не только своими эстетскими произведениями, но и жесткой сатирой, как, например, такими строками. «Властитель умирал. Льстецов придворных стая ждала его конца, сдувая с горностая одежды короля пылинки. Между тем, как втайне думала, когда ж ты будешь нем? Их нетерпение заметно королю, и он сказал, съев ломтик апельсина. О, верные рабы, для вас обижу сына, я вам отдам престол, я сердце к вам крылю». И только он умолк. В разнузданности дикой взревели голоса, сверкнули палаши, и вскоре не было у ложа ни души. Лишь 20 мертвых тел лежало пред владыкой. Очень назидательно, кстати. Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами.
2: You're listening to Best.

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best